прошел твой бег, да, и сансы наша боли путь. Иисус запустил на твой план, а твою нежностью огорнуть.